0: baby.
1: Час от шминчи но посыдмище. Цокоровый канс, чарство спецы, староборская техника, хотны ремесловы, бутовских боку ахмеху, цукунц тыджиня вулька ремесленниска борска вики, там бе вопроджи за кожане, что подла кошченки, трохоченки, культура, трастуе туарство знуе нивее показало, как сунеды лен мочили, трастуе скупины мездруем с барбука, адепска, суревали, с друими с вуами. Tam bin ich los. Jenitze na Bismarcku Vejo, nesemo za list, falovatze ho personalatla. Pschichotne Lito, je saso, deki vulki event, zu dalsche deki wiki pschetzona, trüim kunzu tüdinja ve Juli.

0: После на пунче дуни, не се ми азад, то зад куду паскал.
1: О.
0: Что сад не тко?
1: Мартине, мисли на то.
2: Кой се пунче дуни?

0: кровь не лютная.
1: Дай твое солнце за схрон.
2: Моя босина споет.
3: Ваш муж, Иисус Христос.
2: Навигамен. Босина споет, бише корам. Пшет сьо милитами.
3: Пошел.
2: Сем забыл, пунжелю заткнул поскачь.